Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф полевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить

0: центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris@ekb.ru.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу. Глядя на погоду за окном, хочется напомнить, как скоротечно лето, и нужно успевать наслаждаться даже такой погодой и находить в ней плюсы. Надеюсь, солнечные лучи сегодня пробьются и наполнят ярким светом улицы Екатеринбурга. Ну а я желаю, чтобы ваш день, независимо от погоды, был наполнен приятными моментами. Впереди у нас гороскоп, он прозвучит буквально через несколько минут, а также много всего интересного и, конечно же, самые жаркие хиты на радио «Лето». Всем доброе утро!
3: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 11 августа. Овны, казавшиеся разрозненными детали, наконец-то сложатся в пазл, и вы увидите всю картинку. Тельцы, внимательно отнеситесь к новым предложениям. Часть условий может быть от вас скрыта. Близнецы, вперед из песней, таков девиз дня. Хотя отличное настроение можно создавать не только музыкой, все средства хороши. Раки, вы долго работали над сложным проектом, и вот финишная прямая. Не расслабляйтесь и доведите дело до победного результата. Львы, период стабильности и спокойствия, никаких резких перемен не предвидится. Девы, вас увлечет интересный проект, можно уйти в работу с головой, близкие поймут. Весы, первые шаги делать всегда тяжело, удача придет тогда, когда вы поверите в себя. Скорпионы, стоит найти баланс между активной деятельностью и восстановлением. Стрельцы, вас могут часто дергать по мелочам, но такая востребованность должна быть приятной. Козероги, день преодоления себя. С ленью будет сложно бороться, но события скучать не дадут. Водолеи, сегодня можно не гнаться за результатом, а получать удовольствие от процесса. Рыбы, день гармонии. Ничто сегодня не нарушит душевного равновесия. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 11 августа.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу на радио «Лето». В начале часа напомнила о том, как скоротечно лето и как важно успеть все запланированное, да и не только запланированное, а просто наслаждаться каждым летним днем. Как же перестать откладывать на потом и начать действовать прямо сейчас? Подробную инструкцию расскажу вам буквально через несколько минут.
0: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Доброе-доброе утро всем, с вами Роман, а как обычно просыпаемся под любимое радио и музыкально встречаем утро. Желаю всем бодрого и успешного дня, ну а для этого нужно зарядиться хорошим настроением и прогнать лень. Вот несколько рабочих приемов, как избавиться от прокрастинации, то есть привычки откладывать дела. Психологи рекомендуют не ждать вдохновения, а постепенно снижать порог входа в задачу. Начать стоит с самого простого действия. Не обязательно выполнять все сразу. Разбейте задачу на маленькие шаги и посмотрите, что простого можно сделать прямо сейчас. Даже подготовка уже считается. Откройте нужный документ, создайте пустой файл и придумайте заголовок и так далее. Добавьте приятную награду, соедините задачу с тем, что вам нравится. Например, после сложных переговоров зайдите в кофейню, ну или займитесь уборкой под хорошую музыку. Составьте заранее план на случай, если в деле появятся препятствия. Тогда можно будет рассчитывать не только на силу воли. Ленитесь с пользой. Если к главному делу пока сложно приступить, выберите небольшую задачу, которая так или иначе приблизит вас к результату. Но избегайте псевдопродуктивности. Полезная альтернатива должна быть связана с общей целью и ограничена по времени. Вот такие несложные приемы. Как говорится, если не можешь идти к мечте, то хотя бы ляг в ее сторону. Берите на заметку и всем хорошего вторника.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Новости.
2: Доброе утро. Навести порядок в сфере общественного транспорта призвал президент Путин на заседании президиума Госсовета. Он подчеркнул, что в этой сфере немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности, цитирует президентом агентства «Интерфакс». Президент Путин участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Бурятии. Предыдущее заседание президиума по вопросам развития общественного транспорта проходило в августе 2023 года в Кремле. Тогда Владимир Путин ставил, в частности, задачи по обновлению парка. В России планируют обновить 85% общественного транспорта до 2030 года. Логистические объекты «Вайлдберрис» в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила сегодня пресс-служба компании. Губернатор региона Александр Гусев ночью сообщал об угрозах удара ВПЛА в Воронеже и Бобровском районе. Пишет РБК и напоминает, что склады «Вайлдберрис» начали подвергаться атакам дронов ВСУ со второй половины июля. Под удары попали склады в десятках регионов, в том числе в Подмосковье, Краснодаре, на Ставрополье, в Свердловской, Волгоградской областях, в Удмуртии, Татарстане и других регионах России. В Екатеринбурге в здании постоянного представительства Республики Татарстан появился стихийный мемориал в память о погибших в Нижнекамске в результате атаки ВСУ. Здание находится на улице Сака Иванцетти, 24, пишет «Комсомольская правда». Напомню, утром 10 августа дроны атаковали и производственные, и гражданские объекты. По данным главы Татарстана Рустама Миниханова, погибли 13 человек, в том числе один ребенок. Еще 78 жителей пострадали, 25 из них госпитализированы. В Татарстане объявлен траур. Соболезнования семьям погибших выразил свердловский губернатор Денис Паслер. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях. Сегодня снова местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, из-за чего возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу этой недели до плюс 16 днем, в воскресенье плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло от 22 до 25. 5 градусов. В пятницу температура начнет резко падать. Дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. Летом приступы мигрени учащаются из-за жары и духоты, так как одновременно действуют сразу несколько провоцирующих факторов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Наталья Кадымова. Мигрень – это хроническое неврологическое заболевание с приступами сильной пульсирующей головной боли. Приступы могут сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету и к звукам. Летом особенно важно соблюдать меры профилактики. Достаточно пить, не пропускать приемы пищи, избегать перегрева, на солнце использовать головную убор и солнцезащитные очки, сохранять привычный режим сна даже во время отпуска. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
1: Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода-X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: 8:12 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Вы слушаете радио «Лето». Рада вас приветствовать. Настроение сегодня замечательное. Лето продолжается. И сегодня всего-то навсего 11 августа. Еще очень много времени для того, чтобы насладиться нашим любимым сезоном. Ну а чтобы и ваше настроение поднималось, буду дарить вам в этом часе подарки. В игре «Не шведский стол» мы разыграем пару пригласительных билетов в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку «Небоскреба Высоцкий». Знакомимся с нашим городом поближе. Ну а буквально через несколько минут узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 11 августа. Всем желаю прекрасного настроения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с музыкального повода. Сегодня отмечается День хип-хопа. Добавим драйва и ритмичности в этот день. Направление, между прочим, зародилось более 50 лет назад благодаря выступлению диджея Кула Хёрка на вечеринке в Бронксе. 11 августа 1973 года это было. Вот и дата закрепилась. Продолжаем череду позитивных и драйвовых поводов. 11 августа – праздник второй молодости. Вообще молодость – это состояние души, у нее нет временных рамок. У многих из нас еще и первая не закончилась, но вот на всякий случай можно припасти и вторую. Просто вторая молодость отличается от первой тем, что в ней у нас уже есть опыт, деньги и, скорее всего, понимание собственных желаний. Ну а когда переходить к этой второй молодости, решайте сами. Главное – не болеть и следить за здоровьем. Сегодня, например, отмечается Международный день здорового сердца. Поздравляем кардиологов, тех, кто помогает нам следить за состоянием главного органа. Врачи напоминают о простых вещах. Для сердца полезно побольше ходить пешком, есть меньше соли и хорошо высыпаться. Ну а если со здоровьем все в порядке, можно позволить себе немного так называемой мусорной пищи. Гамбургеры, пицца, картошка фри и все, что очень вкусно, но не содержит особой питательной пользы. Сегодня как раз день такой еды. А еще сегодня день белого гриба. Не знаю, были ли прошедшие дожди грибными, но всем грибникам желаю удачной тихой охоты. Ну а пополнить корзину своей памяти новым словом можно будет через несколько минут. Катя Савельева уже приготовила для нас слово дня. Не пропустите через несколько минут на Радио Лето.
1: Все включено, шоу.
0: Радио Лето. Реклама.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало с вами такое, что вот вы посмотрели фильм, даже, может быть, всплакнули, а вышли из кинотеатра с чувством, как будто заново родились. Поздравляю, вы поймали катарсис. Да-да, и за это слово спасибо древним грекам. Примерно 24 века тому назад философ Аристотель заметил, когда люди смотрят в театре жесткую драму, они очень переживают вместе с героями. Боятся, плачут, но в финале чувствуют невероятную легкость. Это и есть то самое неодушевленное существительное мужского рода катарсис. Так и переводится, между прочим, очищение. Ну, в наши дни катарсис – это не обязательно про театр. Это любой момент, когда вас мощно пробивает на эмоции, после чего отпускает. Это та самая точка, где сильное напряжение или даже боль внезапно превращаются в абсолютное облегчение и душевный покой. Запомнили? Катарсис – глубокое душевное очищение через сильное переживание. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Music. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Мы начинаем игру «Не шведский стол». Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть пару пригласительных билетов в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Чтобы получить этот подарок себе от «Радио Лето», необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер 23 90 98 и 9. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно на один околокулинарный вопрос, который я вам задам, и забирайте себе пригласительные в музей Высоцкого и, конечно же, на смотровую площадку небоскреба. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Звоните прямо сейчас. Желаю удачи!
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас. Разыгрываем подарки от «Радио Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Меня зовут Наталья.
2: Наталья, вы смогли...
3: Я ожидала, что я прям так быстро дозвонить, спасибо.
2: Действительно, вы первая, очень быстро это сделали. Значит, сегодня уже удача, можно сказать, на вашей стороне. Расскажите, как у вас оставшиеся вот дни лета, уже можно, наверное, так выразиться, проходят? В каком настроении?
3: В настроении то, что можно выдохнуть, что с детьми. Детей устроило, все хорошо. Десятый, первый класс. Все хорошо, можно выдохнуть и мечтать об отпуске.
2: Это тот самый человек, который ждет учебного года, а не избегает его. Это здорово. Я вас поздравляю с обустройством действительно детей. Очень важные такие классы, я должна сказать. И давайте придумаем какое-то занятие на остаток лета, чтобы его еще успеть почувствовать. Не знаю, прогуляться, сходить. Может быть, есть то, что не успели.
3: Я очень люблю небо и очень люблю, когда там светит солнце. Вот сегодня с утра шла на работу, и просто обалденные облака.
2: В общем, просто наслаждаться каждым днем, даже ничего можно не делать, а идти и смотреть по сторонам. Хорошее занятие. Давайте вас будем радовать подарками. Сейчас у вас есть возможность выиграть пару пригласительных билетов в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Оттуда тоже, думаю, вид отличный проявится. Готовы отвечать на вопрос?
3: Да.
2: Вопрос будет сложный достаточно, но я в вас верю. Как называется западноафриканское тесто? И варианты ответа. Фу-фу, тьфу-тьфу или кунг-фу?
3: Давайте последний вариант.
2: То есть кунг-фу вам больше всего кажется похожим на тесто. Не слышали вообще такое выражение?
3: Нет, не слышала, но все-таки давайте первый тогда.
2: Первый, фу-фу, совершенно верно. Действительно, вот такое для нашего языка забавное название. А у них есть даже блюдо с таким же названием. Сегодня Международный день фу-фу как раз. Надо будет познакомиться и приготовить его, попробовать. Я вас поздравляю, Наталья, вы победили.
3: Спасибо большое.
2: Пожалуйста,
3: спасибо.
2: Можете передать приветы.
3: Всем прекрасного дня, всем Екатеринбургу и Новороссийск. У меня очень много связано именно с фамилией Высоцкий, очень много связано с нашим Высоцким, и я просто безумно рада. Действительно, мой день.
2: Сегодня важный, да. Действительно, ваш день, мне тоже даже добавить нечего. Наталья, еще раз вас хотим поздравить с этим событием. На примере Натальи видим, как мечты сбываются. Поэтому завтра также участвуйте и побеждайте на «Радио Лето» в игре «Не шведский стол» в это же самое время. Завтра повезет именно вам.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро.

0: полном объеме. Могут возникать небольшие перепады давления, потому что специалисты собираются по очереди промывать фильтры на двух станциях. В нескольких районах Екатеринбурга пока нет горячей воды. Ее восстановят, когда холодное водоснабжение стабилизируется, уточнил мэр. Рекордное количество заявлений подано в этом году в уральские колледжи и техникумы. Почти 141 400, сообщает пресс-служба облправительства. Больше всего абитуриентов в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже – 15 300. На втором месте Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства – 9 300. Как рассказывал в соцсетях губернатор Паслер, 60% девятиклассников поступают в техникумы и колледжи. В регионе работают 13 кластеров федеральной программы «Профессионалитет». Студенты обучаются на современном оборудовании, проходят практику на предприятиях, трудоустраиваются, пишет «Комсомольская правда». Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамили и окрестности отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Записи с городских, частных камер видеонаблюдения и видеорегистраторов поисковики уже просмотрели. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавый, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах, в том числе на портале «Комсомольская правда» Екатеринбург. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. А одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
1: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЗП «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр» на «Космонавтов-8».

0: Тиражи.
1: Радио Лето. Реклама. Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
3: 9:12 в Екатеринбурге. Доброе утро, вы слушаете «Все включено» шоу. Меня зовут Романа, и мы приветствуем новый день в отличном настроении. Сегодня 11 августа, улица начинает наполняться солнечным светом. Надеюсь, это продолжится как можно дольше. В любом случае, какая бы ни была погода за окном, у вас есть место, где всегда тепло. Это 98.9 FM. У нас впереди много самых жарких хитов и, конечно же, традиционный гороскоп, который прозвучит через несколько минут. Я желаю всем прекрасного пробуждения и отличного летнего дня.
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу. Радио Лето. Все включено, шоу.
2: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, вторник, 11 августа. Овны, казавшиеся разрозненными детали, наконец-то сложатся в пазл, и вы увидите всю картинку. Тельцы, внимательно отнеситесь к новым предложениям. Часть условий может быть от вас скрыта. Близнецы, вперед из песней, таков девиз дня. Хотя отличное настроение можно создавать не только музыкой, все средства хороши. Раки, вы долго работали над сложным проектом, и вот финишная прямая. Не расслабляйтесь и доведите дело до победного результата. Львы, период стабильности и спокойствия, никаких резких перемен не предвидится. Девы, вас увлечет интересный проект, можно уйти в работу с головой, близкие поймут. Весы, первые шаги делать всегда тяжело, удача придет тогда, когда вы поверите в себя. Скорпионы, стоит найти баланс между активной деятельностью и восстановлением. Стрельцы, вас могут часто дергать по мелочам, но такая востребованность должна быть приятной. Козероги, день преодоления себя. С ленью будет сложно бороться, но события скучать не дадут. Водолеи, сегодня можно не гнаться за результатом, а получать удовольствие от процесса. Рыбы, день гармонии. Ничто сегодня не нарушит душевного равновесия. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, вторник, 11 августа.
1: Включено шоу.
0: Радио «Лето». Реклама.
3: Нужен

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А знаете ли вы, что даже крошечный светодиод от телевизора может сорвать вам ночной отдых? Наша сетчатка реагирует на свет даже сквозь закрытые веки. Мозг думает, что наступило утро, и блокирует выработку мелатонина, главного гормона молодости, иммунитета и восстановления нашей нервной системы. Полная темнота – это не прихоть, друзья мои, а база условия для глубокого сна. Поговорим сегодня про интересный гаджет, который очень просто называется «маска для сна». Реально ли она спасает? Да, действительно, если у вас за окном горят фонари, шторы пропускают свет, вы путешествуете или спите со светящимся гаджетом партнера, она мгновенно погружает мозг в режим «ночь». Однако маска нужна не всем. От нее лучше отказаться людям с клаустрофобией, потому что плотное прилегание вызовет тревогу вместо расслабления. Также она противопоказана при острых инфекциях глаз, конъюнктивите и сильной склонности к утренним отекам лица из-за давления на лимфопути. Как же правильно выбрать маску для сна, если нет противопоказаний? Показаний. Выбираем только натуральные ткани, шелк или хлопок. Синтетика парит нашу кожу и вызывает акне. Анатомическая форма очень важна. Ищите маски с выпуклыми чашечками. Они специально сделаны для глаз, такие 3D-маски. Не давят на веки и сохраняют нарощенные ресницы, если вы ими пользуетесь. И регулируемый ремешок. Забудьте про тугие резинки. Лента должна быть мягкой, широкой и регулируемой, чтобы не пережимать сосуды головы. Ну и чтобы ваша жизнь стала яркой, ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Доброе-доброе утро всем. Меня зовут Романа. Заряжаемся бодростью и позитивом на весь день. А можно, кстати, и на ночь настроение припасти. В ближайшее время нас ждет сразу несколько астрономических событий. Заранее проанонсирую, чтобы вы ничего не пропустили. Август вообще станет рекордным в плане космических явлений. Во-первых, весь месяц будут видны почти все планеты. Вечером Венера, ночью Сатурн и Нептун, после полуночи Марс и Уран, а утром Юпитер. Во-вторых, завтра вечером будет полное солнечное затмение. Жители севера и северо-запада России смогут его наблюдать. Так что, если собираетесь в те края, имейте в виду. А еще в ночь с 12 на 13 августа ожидается пик метеорного потока – Персеиды. Астрономы прогнозируют до 100 падающих звезд в час. Для наблюдения этой красоты никакие приборы не понадобятся, но для более ярких впечатлений рекомендуется выехать за город, подальше от засветки, и выбрать более позднее время, около 2 часов ночи. Также будут видны сразу 6 планет – Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Вот какое счастье для любителей звезд. Можно приобщиться, погоду вроде бы ясную обещают. Не забываем, в ночь с 12 на 13 такое явление нас ждет. Всем желаю ярких ночей и дней в оставшиеся летние дни.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Доброе утро. В результате атак дронов ВСУ в глубине России снова погибли люди. В Воронежской области за ночь перехвачено 15 беспилотников. Один мирный житель погиб, еще двое были ранены, сообщил губернатор Александр Гусев. Погибший мужчина, которому было 49 лет, в момент атаки находился на улице в Новоусманском районе. Один из раненых также был на улице, другой на площадке крупного логистического центра, какого не уточняется. Напомню, ранее сообщалось, что компания Wildberries провела эвакуацию сотрудников на своих объектах в Воронежской области. Другие подробности не приводились. Между тем, в компании Wildberries опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов ПВЗ в России после атак ВСУ на логистические объекты. Ранее некоторые СМИ писали, что предприниматели массово распродают ПВЗ Wildberries после атак ВСУ.

ужасной потери имущества – 75 тысяч при полной 150 тысяч рублей. Напомню, повреждения были зафиксированы в 44 квартирах дома, из них в 14 были значительные разрушения. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула вышла замуж. Ее избранником стал артист Джастин Эйси. Об этом сообщает издание Vogue. Талуле 32 года. Церемония бракосочетания прошла 8 августа в Сан-Вале, штат Айдахо. О помолвке пары стало известно в декабре 24 года. Талула, для которой этот брак стал первым, тогда показала кольцо и кадры с дорожкой из лепестков роз, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 900 000 рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 18, плюс 20 градусов.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Группа «Сплин» еще раз напомнила нам о том, что сегодня Международный день здорового сердца. Пускай его наполняют только приятные переживания, а ваше самочувствие всегда остается на высоте. Всем доброе утро, меня зовут Романа, вы слушаете радио «Лето». Желаю вам отличного солнечного настроения, независимо от погоды за окном.
1: Все включено, шоу.
0: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов 8».
3: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Всем доброе утро, вы слушаете «Радио Лето». Меня зовут Романа, сегодня 11 августа. Ранее говорила, что этот день называют днем второй молодости. Знаете, тот самый период, когда люди часто решаются на радикальные шаги. Смена профессии, развод, переезд, поиск новых увлечений и так далее. Причем иногда независимо от возраста это происходит. Сегодня в рубрике «Три в одном» хочу поговорить подробнее об этом периоде жизни и расскажу, на что стоит обратить внимание, как подготовиться и какие причины вообще у этого процесса. Совсем скоро на «Радио Лето», не пропустите.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня поговорим о таком понятии, как «вторая молодость». Психологи рассматривают вторую молодость не как кризис, а как естественный этап переосмысления жизни, который часто наступает после 45-50 лет. Это не просто смена гардероба или хобби, а глубокая внутренняя трансформация, связанная с освобождением от социальных ожиданий и возвратом к своим подлинным, а не навязанным ценностям. Почему это происходит? Снижение социального давления. Дети уже выросли, карьерные вершины достигнуты, статус устоялся. Все это освобождает время и внимание для самого себя. Переоценка ценностей. Накопленный опыт помогает четче понять, что действительно важно. Вместо гонки за статусом на первый план выходят здоровье, отношения или творчество. Осознание того, что жизнь конечна. Ну и финансовая стабильность. Достигнутый уровень безопасности позволяет не думать о хлебе насущном и смело менять сферу деятельности или место жительства. Эксперты рекомендуют подходить к этому этапу осознанно. Провести ревизию жизни. Составьте 3 списка. «Хочу этого больше», «Хочу этого меньше» в своей жизни. И «Точно прекращу». Это поможет структурировать новые желания. Важный нюанс. Иногда за стремлением начать заново может скрываться гиперкомпенсация. Попытка доказать себе и окружающим, что человек не стареет. Это иногда ведет к рискованному поведению. Поэтому так важно сохранять критичность и не терять связь с реальностью, особенно в вопросах здоровья. Таким образом, вторая молодость – это не бегство от прошлого, а движение к себе, к тому, что действительно наполняет жизнь смыслом. Это проявление силы, а не слабости. И начать такой этап можно абсолютно в любом возрасте. Вот такие интересные факты про вторую молодость мы узнали сегодня. Пусть эта рубрика станет мотивационной для тех, кто забыл о собственных желаниях. Ну а новая порция любопытного обо всем на свете будет завтра в это же время.
1: Включено шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Пирожок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
0: Все включено, шоу подходит к своему логическому завершению. Нам пора прощаться. Далее компанию сегодня вам составит Катя Савельева. Меня зовут Романа. Встретимся с вами завтра в 7.00, как всегда, на 98.9 FM или на сайте radioletofm.ru. Желаю вам прекрасного дня.
2: Все включено, шоу.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. В Свердловской области остаются затопленными около 900 домов и приусадебных участков, а также 9 низководных мостов, один участок автодороги. В 19 населенных пунктов области ограничено автотранспортное сообщение. Об этом сообщили сегодня в МЧС области, пишет «Комсомольская правда». Продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. 26 домов и участков за сутки освободились от воды. Отмечается, что сегодня на территории региона новых затоплений не прогнозируется. Работы по устранению последствий паводка находится на контроле МЧС области. В Екатеринбурге начался судебный процесс над лихачом на «Лексусе», который устроил смертельное ДТП на проспекте Космонавтов в апреле этого года. Его адвокат заявил, что по версии ее подзащитного, в момент аварии у него возникло помутнение сознания. Также Ольга Гаргард отметила в суде, что ее клиент раскаивается, приносит извинения потерпевшим, уже начал возмещать ущерб им, перевел 1 000 000 рублей. Напомню, 24-летний Дмитрий Горенских разогнался до 144 км в час по проспекту Космонавтов, врезался в впереди идущую «Тойоту», затем во встречный «БМВ». Оба автомобиля загорелись. Погибла 30-летняя автоледи в «БМВ». Ее полуторагодовалый сын до сих пор в тяжелом состоянии. Судебное заседание проходит в закрытом режиме, отмечает Е1. 4 свердловских города получат федеральные деньги на проекты по благоустройству. Они победили в конкурсе «Лучше».

0: имеют широкие, мягкие, регулируемые лямки. Для младших школьников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой. Она обеспечивает плотное прилегание к спине, помогает равномерно распределять вес учебников, пишет РИА Новости. Кассовый успех фильма «Последний богатырь. Колобок», несмотря на бойкот в сети, связан с большим количеством сеансов в кинотеатрах, пояснил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, в регионах нет такого хейта российской сказки, как, например, в Москве. Фильмов в прокате мало, «Колобок» получил максимально широкую роспись. Стандартно в кинотеатр ставится 5-7 сеансов фильма, сейчас до 20-25. Естественно, не на всех сеансах будут полные залы, отметил эксперт. Напомню, ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку». Из-за него была отложена неофициальная премьера нового «Человека-паука». Официальный доллар сегодня 82.61, евро 95.29.
1: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ну, сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Суперхит. Спонсор ООО «Автолидер-центр» на «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8». Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

Эй, радио «Лето» была Ева Польна с ее невероятной энергетикой. Это музыка, которая заряжает и для нас с вами, и для тех, кто любит лето. Самое то, меня зовут Катя Савельева, и сегодня у меня такой очень плотный, по-настоящему захватывающий эфир до 20.00. Но, безусловно, все это только в вашей компании. Через 10 минут в нашей рубрике «Слово дня» поговорим про катарсис. Что обозначает это слово? Вот может крутиться на языке. Подробности уже совсем скоро. Ну а что по музыке? Иракли, «Отпетые мошенники» и «Бахти и Туркен» ждут вас дальше на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало с вами такое, что вот вы посмотрели фильм, даже, может быть, всплакнули, а вышли из кинотеатра с чувством, как будто заново родились. Поздравляю, вы поймали катарсис. Да-да, и за это слово спасибо древним грекам. Примерно 24 века тому назад философ Аристотель заметил, когда люди смотрят в театре жесткую драму, они очень переживают вместе с героями. Боятся, плачут, но в финале чувствуют невероятную легкость. Это и есть то самое неодушевленное существительное мужского рода катарсис. Так и переводится, между прочим, очищение. Ну, в наши дни катарсис – это не обязательно про театр. Это любой момент, когда вас мощно пробивает на эмоции, после чего отпускает. Это та самая точка, где сильное напряжение или даже боль внезапно превращаются в абсолютное облегчение и душевный покой. Запомнили? Катарсис – глубокое душевное очищение через сильное переживание. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Слушайте радио «Лето», и утро уже практически превратилось в полдень, друзья мои. Прямо сейчас это все происходит на ваших глазах, точнее ушах. И вместе с группой «Бурито», Филатовым и Кэросом они устроили настоящий культурный мост между поколениями, потому что эта песня появилась в 1995 году. Ну и вот это официально разрешенный, назовем это так, ремикс группы «Ария» был на радио «Лето». Ну а не уж и будет. Сергей Лазарев и группа «Блестящий». А еще новинка от группы «Бис» и 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости.
2: Добрый день. Силы ПВО России минувшей ночью сбили 396 беспилотников ВСУ над более чем десятком регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Так, дроны сегодня долетели до границы с Казахстаном. В Оренбургской области загорелся завод в городе Орске. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. Он также сообщил, что сбито уже 8 беспилотников и атаки продолжаются. В регионе введен план «Ковер». Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области уничтожено 15 дронов ВСУ. Там загорелись два склада, погиб один мирный житель, находившийся на улице, двое пострадали. Над Ростовской областью за ночь сбили более 60 дронов. Обломки упали в основном в лесополосе, возникло несколько очагов возгорания. Вода в кранах в Екатеринбурге станет чистой через несколько дней, пообещал мэр Алексей Орлов, пишет портал 66. Напомню, перед выходными коммунальная авария затронула сразу 6 районов Екатеринбурга. Из-за перебоев сначала не было холодной воды, затем и горячей. После завершения аварийных работ на станции водоподготовки холодную воду подали в полном объеме. Могут возникать небольшие перепады давления, потому что специалисты собираются по очереди промывать фильтры на двух станциях. В нескольких районах Екатеринбурга пока нет горячей воды. Ее восстановят, когда холодное водоснабжение стабилизируется, уточнил мэр. Рекордное количество заявлений подано в этом году в Уральский колледж.

0: лишь частичное затмение. Затмение вечернее. По московскому времени максимальная фаза придется на закате примерно с 20:45 до 9 вечера. Но во многих регионах России, в других часовых поясах, в том числе в Екатеринбурге, в это время солнце уже зайдет за горизонт и увидеть затмение не получится. Главным фаворитом уходящего лета стали утонченные слинкбеки. Это туфли с открытой пяткой. Они сочетают в себе французский шик и невероятную практичность. Выглядят супер изящно и круто вытягивают силуэт за счет аккуратного мыса. Об этом заявила модный эксперт и блогер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Трендовые оттенки – глубокий бордовый, насыщенный шоколадный, молочный и жидкое серебро. Большую роль играет форма мыса. В моду вернулся мягкий, миндалевидный и строгий носок. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
2: Но сейчас о погоде на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 21, плюс 23.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98 и

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

легендарные «Мамушки» и их абсолютный хит «Ты беги-беги» прямо сейчас на радио «Лето». Такая прям ностальгическая, я бы сказала, песня, под которую еще совсем недавно мы стирали подошвы на всех дискотеках буквально страны.

Дорогие друзья, после ярких любимых наших хитов Саши Воробьева, Дениса Клявера и Артика и Асти я расскажу в рубрике «Вкус жизни», почему нам так необходима маска для сна и необходима ли она вообще. И снова добрый день всем, кто слушает Радио Лето и на нашем сайте radioletofm.ru. Едем дальше.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А знаете ли вы, что даже крошечный светодиод от телевизора может сорвать вам ночной отдых? Наша сетчатка реагирует на свет даже сквозь закрытые веки. Мозг думает, что наступило утро, и блокирует выработку мелатонина, главного гормона молодости, иммунитета и восстановления нашей нервной системы. Полная темнота – это не прихоть, друзья мои, а база условия для глубокого сна. Поговорим сегодня про интересный гаджет, который очень просто называется «маска для сна». Реально ли она спасает? Да, действительно, если у вас за окном горят фонари, шторы пропускают свет, вы путешествуете или спите со светящимся гаджетом партнера, она мгновенно погружает мозг в режим «ночь». Однако маска нужна не всем. От нее лучше отказаться людям с клаустрофобией, потому что плотное прилегание вызовет тревогу вместо расслабления. Также она противопоказана при острых инфекциях глаз, конъюнктивите и сильной склонности к утренним отекам лица из-за давления на лимфопути. Как же правильно выбрать маску для сна, если нет противопоказаний? Выбираем только натуральные ткани, шелк или хлопок. Синтетика парит нашу кожу и вызывает акне. Анатомическая форма очень важна. Ищите маски с выпуклыми чашечками. Они специально сделаны для глаз, такие 3D-маски. Не давят на веки и сохраняют нарощенные ресницы, если вы ими пользуетесь. И регулируемый ремешок. Забудьте про тугие резинки. Лента должна быть мягкой, широкой и регулируемой, чтобы не пережимать сосуды головы. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Это была группа M-Band на радио «Лето». Впереди у нас 20 минут музыкального удовольствия. Будем слушать нон-стопом Егора Крида и Молли, Слава, Иракли и Винтаж. Тоже на подходе. И знаете, кто-то посмотрел на календарь. Сегодня Международный день здорового сердца, оказывается. Пусть оно работает как часы. Хорошего дня. И едем дальше.

0: Екатеринбурге 13 часов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Горячую воду вернут жителям Екатеринбурга на этой неделе. О ситуации с водоснабжением подробно написал мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Глава города провел совещание с руководством водоканала и департамента ЖКХ. По прогнозам специалистов, на восстановление потребуется несколько дней. Сейчас идет перекачка воды из Челябинской области. Это позволит улучшить качество воды в Екатеринбурге, в реке Чусовой и Волчихинском водохранилище. При достижении исходной воды необходимого качества горячее водоснабжение будет восстановлено. Подачу холодной воды в городе возобновили после аварийных работ на станции водоподготовки. В Свердловской области за неделю от нападения клещей пострадали еще 58 человек. С начала сезона уже более 17,5 тысяч. Это, впрочем, в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 123 человека, на клещевой боррелиоз 245. Специалистами исследованы 16 тысяч особей клещей. Большинство из зараженных – переносчики лайм-боррелиоза, 47,6%. Активность клещей снижается, но в конце августа ожидается новый всплеск, предупреждают санврачи и призывают быть внимательными на природе. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят свердловчан помочь в поисках подростка. 16-летний Фарамус Насиров пропал 5 августа. Волонтеры просят жителей Арамиля и окрестности отправлять им записи своих видеокамер и видеорегистраторов с 4 утра 5 августа до полуночи того же числа. Последний раз мальчика видели по адресу Карла Маркса 2. Особые приметы юноши – рост 180 сантиметров, худощавые, волосы темные, глаза карие. Фото есть на городских порталах. Те, кто видел подростка, просят связаться с волонтерами или позвонить по номеру 112. Средний размер картофеля во Франции уменьшился из-за аномальной жары и засухи. Теперь плоды могут не подойти для нарезки картофеля фри. Об этом заявил по телевидению фермер и генсек Национального союза производителей картофеля Ален де Кекер. Средняя длина картофеля должна составлять около 10-11 сантиметров, но сейчас она ближе к 7-8. В продажу пока поступают картофельные ломтики стандартного размера, так как их производят из предыдущего урожая. Но в будущем ситуация изменится, отмечает специалист. Пишет «Москва-24». Китай производит 97% человекоподобных роботов в мире. Компания «Сканер» почти полностью

0: Все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
1: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 21, плюс 23.
4: Реклама.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2026 года.
8: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа.
1: Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: А вы знали, друзья мои, что Джонни большинство своих хитов пишет исключительно по ночам, когда город засыпает, и можно отключить логику и довериться чистым эмоциям. Мне кажется, это слышно в каждой его ноте. Я желаю всем приятного аппетита, обеденное время и на радио лето, и от нашего столика вашему для вашего отличного настроения. Моя Мишель, группа Hi-Fi и Ирина Дубцова. Дальше. Оставайтесь на радио лето. Здесь всегда тепло.
1: Радио лето. Реклама.

Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

будет. Трек, я считаю, для тех, у кого отпуск уже закончился, а душа все еще требует праздника и релакса. Это был Илья Лагутенко со своим фирменным мяукающим таким вокалом. Мы добавили сюда много энергии, Филатов и Кэрос. Ну, а если вам нужна энергия, по-прежнему настраивайтесь на Радио Лето и через умные колонки просто скажите «Включи Радио Лето» и дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. С нами будут Бурито, Лолита и группа «Руки вверх».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. В преддверии нового учебного года в Минпросвещении России напомнили о сокращенных уроках у первоклассников. В первой и второй четвертях они должны продолжаться не больше 35 минут, в третьей и четвертой не более 40, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на рекомендации ведомства. Для учеников со 2 по 11 классы максимальная длительность урока 45 минут, в классах для детей с ограниченными возможностями не более 40. Нормы вводятся для снижения нагрузки на учеников, а для первоклассников предусмотрен постепенный переход от более коротких занятий к стандартным. Большая часть товаров в логистическом центре Wildberries в Воронеже удалось сохранить после возгорания, вызванного атакой дрона. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Возгорание ликвидировано. Прием текущих поставок на объект временно ограничен. Они перенаправлены на другие площадки, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО перехватили 15 дронов над Воронежем и 5 районами области. В результате один мирный житель, находящийся на улице, был тяжело ранен и скончался в больнице. Еще 2 человека пострадали, в том числе один на площадке логистического центра. В Екатеринбурге восстановили жилую высотку на улице Хохрякова, поврежденную весной после атаки беспилотников. В горадминистрации подтвердили порталу Е1, что работы на фасаде завершены. Все компенсации жильцам выплачены. Из городского и областного бюджета по 15 тысяч рублей, а также в правительстве выделили компенсации на материальный ущерб по частичной потере имущества 75 тысяч рублей и при полной потере 150 тысяч. Напомню, повреждения были зафиксированы в 44 квартирах дома. Из них в 14 были значительные разрушения. Денис Паслер сообщил о рекордном количестве заявлений в Свердловские колледжи и техникумы. Модернизация системы среднего профессионального образования в регионе дает реальные результаты, написал губернатор в своем Макс-канале. Колледжи и техникумы выбирают 60% девятиклассников. В 2026 году подано более 141 тысячи заявлений, и это рекорд. В регионе идет обновление образовательных учреждений, общежитий, мастерских. В этом году также откроются 7 новых кластеров федеральной программы «Профессионалитет». 11 августа отмечается День хип-хопа. К празднику стриминговый сервис «Кион Музыка» провел исследование и выяснил, что основные поклонники российской музыки этого жанра живут в Ленинградской области, в Свердловской, а любители зарубежного рэпа – в Дагестане. Самый популярный русскоязычный рэпер – это Баста. В тройке лидеров также оказались Гуфи, Айс и Гергерт. Среди иностранных рэперов лидирующую позицию занял Эминем. В десятке самых популярных зарубежных оказались, в частности, 50 Cent, Kanye West, Тайга и Дрейк, пишет Лента.ру. Официальный доллар 82.61, евро 95.29.
0: Реклама.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: На сейчас о погоде на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 21, плюс 23.
2: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вторник на радио «Лето» продолжается под музыку группы «Звери». Понедельничный стресс, можно считать, мы уже пережили. Но вот пятничные иллюзии еще впереди. Сегодня мы продолжаем эффективно работать вместе.

Ну и чтобы ваш день не превращался в рутину, делайте громче, слушайте яркие любимые хиты на радио «Лето», «Артик» и «Асти». Группа «Ума Турман» и Юлианна Караулова раньше всех здесь и только для вас.

Это была Ани Лорак на радио «Лето» и зажгла на нас своим солнцем невероятно. Друзья, и раз уж мы с вами делимся классной музыкой и правильным настроением в прямом эфире на радио «Лето», давайте не теряться и в онлайне. Заходите в наше официальное сообщество ВКонтакте, узнавайте музыкальные новости, мы обсуждаем эти темы, ну и, конечно, общаемся с вами в комментариях. Юлианна Караулова у нас с вами дальше, Ума Турман, Артик и Асти и 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.

0: Екатеринбурге 15 часов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Добрый день. Российским бензовозам разрешили ездить с перегрузом. Российское правительство освободило перевозчиков топлива от весового и габаритного контроля до конца текущего года. Это постановление опубликовано на портале правовой информации, пишет Лента.ру. Послабления для грузовых машин, перевозящих бензин, дизель и авиационный керосин, связаны с текущей ситуацией на топливном рынке. Документ вступил в силу со дня подписания. Сотрудники Свердловского МЧС прекратили дежурство в Ирбите после снижения уровня воды в городе. Уровень реки Ницы упал за сутки на 12 сантиметров и достиг отметки 623 сантиметра. Сейчас помощь спасателей нужнее на других территориях, где паводок все еще продолжается, сообщили в мэрии Ирбита. При этом работа по ликвидации последствий паводка в городе все еще продолжается. Администрация приняла уже больше 1200 заявлений о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка, а также более 350 о компенсации за утрату предметов первой необходимости. Продолжается и вакцинация жителей, живущих в зоне затопления, пишет «Комсомольская правда». На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинской и Перми по трассе М5 «Урал» установят новые стелы с названиями «Екатеринбург» и «Город трудовой доблести». Так, по челябинскому направлению установят стелу с объемными буквами высотой около метра. На прилегающей территории появится парковка, зона для пешеходов, скамейки и урны. На въезде со стороны Перми стелу установят на гранитной глыбе. Территорию вокруг оборудуют парковкой, пешеходной зоной, сделают барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки. Обе стелы оборудуют наружным освещением, участки вокруг озеленят. Все работы на Челябинском и Пермском трактах проведут до конца сезона, пишет «Комсомольская правда». Партия «Яблоко» пока не подавала апелляцию на решение Верховного суда России о своем снятии с выборов в Госдуму. В пресс-службе партии пояснили, что еще не получили мотивировочную часть решения Верховного суда. После получения решение будет обжаловано. Напомню, Верховный суд России накануне удовлетворил иск партии «Родина», в котором был указан ряд нарушений «Яблока» при регистрации, пишет агентство ТАСС. Регистрация партии в федеральном списке кандидатов была отменена. Росфинмониторинг нашел у кандидатов от «Яблока» иностранные финансирование. Также партию обвинили в экстремистской деятельности и нарушении авторских прав. В столице Хорватии американцы снимают фильм о подрыве газопровода в «Северный поток». В Загребе заметили вооруженных людей в форме ВСУ, пишет издание «Данос». В понедельник днем жители Загреба увидели военных перед отелем «Эспланада», а еще на улице вдоль отеля были установлены баррикады и мешки с песком. Оказалось, в Загребе проходят съемки фильма «Змеиный остров» американского режиссера Дуга Лимана. Картина посвящена подрыву газопровода в «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Дата выхода фильма пока неизвестна, пишет газета.ру. Официальный доллар 82,61, евро 95,29.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: Гучи Ботина на радио «Лето». Снова доброго дня всем, кто выбирает яркие, любимые наши хиты от меня, Кати Савельевой. И буквально через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о том редком состоянии, когда после тяжелого проекта или очень жестких переговоров, или просто в финале мощного фильма вас внезапно отпускает. Что это за слово такое? Догадывайтесь, расскажу уже через 10 минут. А до этого послушаем Владимира Преснякова, группу «Total» и Диму Билана на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Бывало с вами такое, что вот вы посмотрели фильм, даже, может быть, всплакнули, а вышли из кинотеатра с чувством, как будто заново родились. Поздравляю, вы поймали катарсис. Да-да, и за это слово спасибо древним грекам. Примерно 24 века тому назад философ Аристотель заметил, когда люди смотрят в театре жесткую драму, они очень переживают вместе с героями. Боятся, плачут, но в финале чувствуют невероятную легкость. Это и есть то самое неодушевленное существительное мужского рода катарсис. Так и переводится, между прочим, очищение. Ну, в наши дни катарсис это не обязательно про театр. Это любой момент, когда вас мощно пробивает на эмоции, после чего отпускает. Это та самая точка, где сильное напряжение или даже боль внезапно превращаются в абсолютное облегчение и душевный покой. Запомнили? Катарсис. Глубокое душевное очищение через сильное переживание. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: как говорит «до завтра» этому рабочему дню, друзья мои, рановато, хотя большая часть этого мощного вторника уже позади. Я надеюсь, что самые сложные задачи вы успели закрыть и встречи тоже провести. Если нет, держите, ловите. Наши яркие любимые хиты, они непременно вас поддержат. Эстафету Митти Фомина забирает Ева Польна. А еще здесь будет Иракли и группа «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами. Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры.
1: Зачем? Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизить количество происшествий на дорогах. В их число Гриб отнес и ДТП с электросамокатами. Главным препятствием для изучения автодела в школах при этом называют затраты на учебные площадки, транспорт и инструкторов. Коммунальный коллапс и водоснабжение Екатеринбурга обсудят сегодня на заседании правительства Свердловской области. В руководстве региона будут решать вопрос корректировки графика полного восстановления водоснабжения в уральской столице. Согласно заявлениям теплоэнергетиков, вернуть горячую воду потребителям должны только в ночь на пятницу, 14 августа. Напомню, 8 фильтров вышли из строя на западной фильтровальной станции вечером в пятницу, 7 августа. Новая территория комплексного развития появится в районе развязки Базового и Кольцовского тракта. Проект застройки, которая появится на месте старых двухэтажек, выставили на общественное обсуждение. Площадь участка под КРТ 34,5 гектара. Здесь появится современное жилье, два садика, школа и библиотека. Чтобы начать строительство, девелоперам предстоит расселить и снести 23 жилых двухэтажки. Об этом пишет портал Е1. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Быстрее всего девелоперы находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут покупателей до 45 месяцев, пишет «Коммерсант». Тем временем россияне назвали смену работодателя главным способом поднять уровень зарплаты. За год прибавку получили 28% опрошенных и только 14% от этого количества на текущем месте работы. Среди тех, чья зарплата увеличилась, 47% перешли в другую компанию без повышения в должности. Еще 39% сменили работодателя одновременно с карьерным ростом, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 82,61, евро 95,29.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 900 000 рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model S5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: На сейчас о погоде на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Русский хит от Валерии, Рига, Москва, прямо сейчас на радио «Лето». Кстати, друзья, о расстояниях и границах нас с вами разделять ничего не может. Мы слушаем радио «Лето» абсолютно везде, где есть интернет, на нашем сайте radio.

И, кстати говоря, в самолетах и аэропортах та штука, о которой я расскажу сегодня в рубрике «Вкус жизни» через 10 минут, очень даже помогает. Это маска для сна. В чем ее польза, вы узнаете уже совсем скоро. Ну а послушать вместе я предлагаю нам с вами группу «Винтаж», город 312, а еще Григорий Лепс и Мот на подходе.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А знаете ли вы, что даже крошечный светодиод от телевизора может сорвать вам ночной отдых? Наша сетчатка реагирует на свет даже сквозь закрытые веки. Мозг думает, что наступило утро, и блокирует выработку мелатонина, главного гормона молодости, иммунитета и восстановления нашей нервной системы. Полная темнота – это не прихоть, друзья мои, а базовая условия для глубокого сна. Поговорим сегодня про интересный гаджет, который очень просто называется «маска для сна». Реально ли она спасает? Да, действительно, если у вас за окном горят фонари, шторы пропускают свет, вы путешествуете или спите со светящимся гаджетом партнера, она мгновенно погружает мозг в режим «ночь». Однако маска нужна не всем. От нее лучше отказаться людям с клаустрофобией, потому что плотное прилегание вызовет тревогу вместо расслабления. Также она противопоказана при острых инфекциях глаз, конъюнктивите и сильной склонности к утренним отекам лица из-за давления на лимфопути. Как же правильно выбрать маску для сна, если нет противопоказаний? Выбираем только натуральные ткани, шелк или хлопок. Синтетика парит нашу кожу и вызывает акне. Анатомическая форма очень важна. Ищите маски с выпуклыми чашечками. Они специально сделаны для глаз, такие 3D-маски. Не давят на веки и сохраняют нарощенные ресницы, если вы ими пользуетесь. И регулируемый ремешок. Забудьте про тугие резинки. Лента должна быть мягкой, широкой и регулируемой, чтобы не пережимать сосуды головы. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Пусть в сердце моем

0: 11 августа продолжается и на радио лето. И, кстати, в некоторых странах сегодня отмечается День сына и дочери. Мне кажется, очень теплый, неофициальный, но семейный праздник. И отличный повод вспомнить о преемственности поколений. Стас Пьеха знает о силе семейных уз. Я думаю, абсолютно все, потому что он представляет вообще мощнейшую музыкальную династию. Ну а следом за ним мы слушаем 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Встречаем Шуру, Мари Краймбрери и Юлию Савичеву. На 98,9 FM и в умных колонках просто скажите «Включи радио лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золото.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Возможность въезжать в эту страну свободно у туристов исчезнет с 1 ноября. Жителей Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский пул, в сети выявлена попытка вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные и коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, сообщает официальный портал Екатеринбурга. О том, как будут ходить городские автобусы через Новокольцовский на время фестиваля, власти сообщат дополнительно. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. Накануне НСПК сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователи также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Президент Владимир Путин заявил, что никогда ничего не боялся. Фраза прозвучала во время диалога со студентами, аспирантами и молодыми учеными в Новосибирском академгородке. Темой обсуждения были угрозы искусственного интеллекта. Глава государства поинтересовался у одного из специалистов по нейросетям, какие угрозы несут технологии искусственного интеллекта. Молодой человек ответил, что президенту России нечего бояться, пишут ведомости. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ну, сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа.
1: Подробнее на solaris-ekb.ru.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Недавно прочитала историю о том, что в одном из городов пьяный мужчина угнал авто, тут же устроил ДТП во дворе и остался ждать ГИБДД, чтобы оформить аварию. Правда, от усталости уснул прямо в патрульной машине. Мне кажется, это готовый сюжет для голливудской комедии. Ну, к счастью, никто не пострадал, но я напоминаю, трезвость – это главный закон дороги. Берегите, пожалуйста, себя за рулем, все, кто уже в пути. Меня зовут Катя Савельева, с нами скоро группа «Добро», а еще «Иванушки Интернешнл» и «Слава».
1: Радио «Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Sportkp.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Немного ностальгии, Амирчик и розовый вечер прямо сейчас на радио «Лето». Настраиваемся на 20 минут мощного, сочного нон-стопа. У нас только яркие и любимые наши хиты, которые вы слушаете. И на сайте radioletofm.ru. Уверена, прямо сейчас растекаю пробки в вашем городе. Делаем это с вами под музыку от Согдианы, Pasta Family и группа «Чай вдвоем» тоже скоро с нами на радио.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Спрос на туры в Китай остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и отмене почти 1500 авиарейсов и приостановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, связанных с непогодой, добавили в РСТ. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите зафиксировали пик наводнения. В городе продолжают устранять последствия паводка. Всего на территории Свердловской области подтопленными остаются более 890 приусадебных участков и 9 низкого. Водных мостов. На въездах в Екатеринбург со стороны Челябинска и Перми появятся новые стелы. Их установят до конца текущего строительного сезона. Примыкающую к стелам территорию благоустроят, пишет КП Екатеринбург. На конструкции, которую поставят на трассе М5, кроме наименования Екатеринбург, разместят звание «Город трудовой доблести». На въезде со стороны Перми стелу смонтируют на гранитной глыбе. Российским предпринимателям, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, предложили дать право на кредитные каникулы. Согласно инициативе, внесенной в Госдуму, заемщик сможет обратиться за льготным периодом в течение 60 дней с даты введения режима ЧС. Максимальная продолжительность кредитных каникул составит 3 месяца. Мера рассчитана на малый и средний бизнес, чья деятельность пострадала из-за ЧС, которому требуется время для восстановления. Пуанты с автографами балерин золотого состава «Мариинки» выставили на аукцион. На одном из главных атрибутов классического танца свои подписи оставили знаменитая Алла Сизова, которая была партнершей Рудольфа Нуриева и Михаила Барышникова. На этих же пуантах расписалась великая прима Галина Мезенцева, исполнительница лирических партий Светлана Ефремова и народная артистка СССР Ольга Моисеева. Среди других автографов известнейшие выпускники Академии русского балета имени Вагановой. Стартовая стоимость лота начинается с 24 тысяч, рассказали агентству ТАСС в Литфонде. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
0: Реклама.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уником. Уником.
1: На сейчас о погоде на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. На днем плюс 21, плюс 23.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

говорит, что изначально этот суперхит был написан для группы Любэ, но продюсер группы Корни вовремя понял, что брутальные мужчины такой не потянут, и отдал песню молодым романтикам. И мне кажется...

0: 11. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Было с вами такое, что вот вы посмотрели фильм, даже, может быть, всплакнули, а вышли из кинотеатра с чувством, как будто заново родились. Поздравляю, вы поймали катарсис. Да-да, и за это слово спасибо древним грекам. Примерно 24 века тому назад философ Аристотель заметил, когда люди смотрят в театре жесткую драму, они очень переживают вместе с героями. Боятся, плачут, но в финале чувствуют невероятную легкость. Это и есть то самое неодушевленное существительное мужского рода катарсис. Так и переводится, между прочим, очищение. Ну, в наши дни катарсис — это не обязательно про театр. Это любой момент, когда вас мощно пробивает на эмоции, после чего отпускает. Это та самая точка, где сильное напряжение или даже боль внезапно превращаются в абсолютное облегчение и душевный покой. Запомнили? Катарсис. Глубокое душевное очищение через сильное переживание. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Судя по последним новостям, Григорий Лепс таки снова влюбился и охарактеризовал свою новую пассию как великолепную, очень хорошую и добрую. Настроен серьезно и думает о создании семьи. Ну, совет да любовь, как говорят у нас. А дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры от счастливой Мари Краймбери, Авраам Руссо и группа «Руки вверх» тоже ждут каждого, кто остается на радио «Лето» в этот приятный вечер вторника, друзья. Как красиво.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов ОЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС, пишет «Коммерсант». В Запорожской области итогами проверки цен на топливо оказались сразу 3 уголовных дела. Предписание ФАС выполнили и снизили цены на бензин представители топливного бизнеса в Саратовской и Брянской областях. Продолжая эту тему, нефтяным компаниям, профильным ведомствам и властям российских регионов поручено продолжать согласованную работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Распоряжение дал зампред правительства Александр Новак. Вице-премьер добавил, что также будет продолжена работа по мониторингу динамики цен. В комплексе эти меры гарантируют бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям, пишет РБК. Трамваи на проспекте Ленина в Екатеринбурге стояли больше 3 часов из-за ДТП. Перед перекрестком с улицы Пушкина столкнулись трехсекционный «Кастор» и легковой автомобиль. Трамвайное движение остановили по проспекту Ленина от Московской до Кольца и Сети. От Луначарского в сторону Дворца молодежи все это время движение не закрывали. Подробностей ДТП пока нет. На место аварии, кроме автомобилей ДПС, также приезжал реанимобиль. У жителя Свердловской области конфисковали трактор за пьяную езду. Сотрудники ГАИ весной задержали жителя Байкаловского района за рулем сельхозтехники. Мужчину ранее наказывали за вождение в состоянии опьянения, подтвердила его и повторная экспертиза. По решению суда уральцу назначили 280 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года. Трактор ЮМ-36 конфисковали в доход государства, пишет КП «Екатеринбург». Нейросети для создания контента используют более 70% компаний и почти половина блогеров, пишут «Ведомости». По данным исследования агентства Go Influence, самым распространенным сценарием использования ИИ для бизнеса стала работа с текстом. 2/3 компаний готовят с помощью нейросети черновики, заголовки и адаптации материалов под разные площадки. Блогеры, которые используют ИИ наиболее активно, ищут темы и готовят сценарии. Это более 70%, а 39% генерируют либо обрабатывают изображение. Официальный доллар на сегодня 82.61, евро 95.29.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ну, сейчас время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Суперхит. Спонсор ООО «Автолидер-центр». На «Космонавтов-8».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Мы знаем, вы тоже ждали этого. Легендарные корейские автомобили Hyundai и Kia в «Автолидере» с выгодой до 400 тысяч рублей. Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Kia Rio X. Исключительная надежность и традиции качества с гарантией производителя. Официальный дилер «Автолидер» на «Космонавтов-8».
2: Акция действует до конца августа. Подробнее на solaris-ekb.ru.

0: был Стас Пьеха на радио «Лето», и без хорошего сна тоже не получишь ярких впечатлений от жизни. Поэтому в рубрике «Вкус жизни» через 10 минут расскажу про маску для сна. Это, между прочим, незаменимый аксессуар для блокировки света. Как ее выбрать и зачем она вообще нужна, вы узнаете совсем скоро. Ну а пока наш приятный теплый летний вечер продолжается под яркие любимые наши хиты от Люси Чеботиной, Андрея Губина и Дианы Арбениной. И напомню, слушать их можно и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А знаете ли вы, что даже крошечный светодиод от телевизора может сорвать вам ночной отдых? Наша сетчатка реагирует на свет даже сквозь закрытые веки. Мозг думает, что наступило утро, и блокирует выработку мелатонина, главного гормона молодости, иммунитета и восстановления нашей нервной системы. Полная темнота – это не прихоть, друзья мои, а база условия для глубокого сна. Поговорим сегодня про интересный гаджет, который очень просто называется «маска для сна». Реально ли она спасает? Да, действительно, если у вас за окном горят фонари, шторы пропускают свет, вы путешествуете или спите со светящимся гаджетом партнера, она мгновенно погружает мозг в режим «ночь». Однако маска нужна не всем. От нее лучше отказаться людям с клаустрофобией, потому что плотное прилегание вызовет тревогу вместо расслабления. Также она противопоказана при острых инфекциях глаз, конъюнктивите и сильной склонности к утренним отекам лица из-за давления на лимфопути. Как же правильно выбрать маску для сна, если нет противопоказаний? Показаний. Выбираем только натуральные ткани, шелк или хлопок. Синтетика парит нашу кожу и вызывает акне. Анатомическая форма очень важна. Ищите маски с выпуклыми чашечками. Они специально сделаны для глаз, такие 3D-маски. Не давят на веки и сохраняют нарощенные ресницы, если вы ими пользуетесь. И регулируемый ремешок. Забудьте про тугие резинки. Лента должна быть мягкой, широкой и регулируемой, чтобы не пережимать сосуды головы. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Ответный хит группы А-студио прямо сейчас на радио «Лето». Дальше «Бандерас», «Елка» и «Ума Турман». Я же, Катя Савельева, попрощаюсь с вами. До завтра. Услышимся в 11 часов. А, кстати, 12 августа нас ожидает полное солнечное затмение в знаке Льва, которое совпадает с новолунием. Поэтому день обещает открыть мощный полугодовой цикл трансформации, который требует осознанности в словах, отказа от эгоцентризма и осторожности при принятии долгосрочных решений. Имейте это в виду и отдыхайте. Слушайте яркие любимые наши хиты, берегите себя. До встречи!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Суперкар врезался в жилой дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. Авария произошла около получаса назад. На фото, которое публикует портал Е1, фиолетовая Lamborghini. У разбитой машины подняты обе двери. Машина врезалась во входную группу супермаркета на первом этаже жилой высотки. Также на фото несколько разбитых прокатных электросамокатов. Они оказались на пути спорткара. Информации о пострадавших в этой аварии пока нет. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. О том, как будут ходить городские автобусы через Новокольцовский, власти Екатеринбурга обещают сообщить дополнительно. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на завтра 82.37, евро 95.18.
0: Реклама.

0: году. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: На сейчас о погоде на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем плюс 21, плюс 23.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный центр Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте «Наштучудом.рф». Подробные условия на сайте «Синародевелопмент.ру». Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
3: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре. На севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
0: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, в среду, 12 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, но и без существенных осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Вася, блин!
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушайте радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: любимые. Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Пусть в сердце моем